0: вас.
1: Мне уже не ровно, не было на тельце. Fuck, say, fuck, мне лофам все work.